0: Valentine. Значи горе не скалар со кроси.
1: Со кроси, со кроси. Азир но сай до секан ме до собиано ме велкал кало холи. Горе не скалар. Салам алейкум. Салам алейкум. Ой, ой, хабар не кидер. Чу тама на горе не скалар. Салам алейкум. Салам алейкум. Ой, ой, хабар не русе дер. Чу тама на горе не скалар. Салам алейкум. Салам алейкум. Hello, hoy khabar ne ke deer chu tamanna yo jahan ne khabar ne ke nur tamo khabar ke